0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы.

0: Длительный срок хранения.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на ВТБ.

0: Машине. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Я твой внутренний не механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь.

0: доволен.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
5: Телефон рекламной службы.

0: архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-90.

0: Это был взгляд вперед, глубокое понимание того, что только счастливый и уважаемый человек способен создавать вещи, которыми восхищается мир. Дело, поставленное Павлом Овчинниковым, стало живым примером бизнеса с человеческим лицом. Идеи, до которой остальное человечество дошло только много позже.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
0: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
4: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
5: В Ленте.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть и все

0: Сладко. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на dodopizza.ru в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны.

0: и целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семей.

0: июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
2: Звучит как квест.
1: Отнюдь. На билет.мос.ру куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
2: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха.

0: корректно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль?

0: Турсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «РАДИО» на сайте tairai.ru.
1: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган.

0: сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: вместе с «Лада». «Лада» – летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни.

0: здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. «РГ Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
1: Летом я в Москве. Спектакли, концерты, бассейны.
2: Звучит как квест.
1: Отнюдь. На билет.мос.ру куплю билеты с промокодом. Спасибо, лето с Мосбилетом.
2: Единый гид по летнему досугу. Промокоды на скидки. Лето с Мосбилетом. Новый стандарт отдыха. Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло.
5: Энрике Иглесиас, «Байландо».
6: Карьера Энрике Иглесиаса началась в США. Однако родился будущий певец в Испании, где прожил первые 10 лет своей жизни.

0: благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф. Гранд Лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка каждый день.
1: Проведите летние выходные.

Южный речной вокзал. После реконструкции он снова связан с речной жизнью Москвы. Здесь работают причалы, по Москве-реке круглый год ходит городской электротранспорт, а в сезон отсюда можно отправиться в речные маршруты и круизы по городам Золотого кольца. Есть одна важная точка на Гатинской поймы – остров мечты. Это уже не только крытый парк аттракционов, а целая курортная локация внутри Москвы. Она включает ландшафтные парки

0: квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый.

0: итальянской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. Эрго Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗФармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте ergodevsdev.ru.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Да, 100 000 автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканном.
2: Скидки всегда. Сочи, Байкал. Отпуск по стартам.
0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.

0: Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа

Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» «Пао-банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настоящее.

0: подробности у продавцов-консультантов.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 500.

0: приглашаем на знаменитые Сейшельские острова. Прямой перелет, 7 островов, лучшие в мире пляжи, гигантские черепахи и белоснежная яхта 5 звезд. От 130 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. travelregata.ru.
1: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом, атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой.

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

0: Межсезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всех.

0: силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русская медиагруппа Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Да.
1: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках.

музыка. События, где встречаются энергия игры и безупречный вкус. Партнер турнира ОСЗ Country Club. Внуково Country Club – первый поселок с собственной wellness-средой. 12 клубных домов, пляжный клуб, термальные и спортивные комплексы, ресторан. Комфортная и приватная жизнь в 35 минутах от центра Москвы. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

напряжение, успокаивает, дает передышку от суеты. Ученые подтверждают, что качели помогают справляться со стрессом, улучшают концентрацию, а заодно тренируют вестибулярный аппарат. Сами качели сегодня бывают очень разными. Их делают из дерева, металла, ротанга, иногда из пластика. Есть отдельно стоящие модели, подвесные кресла, качели-диваны, гамаки и уютные гнезда. В середине 20 века, например, большую популярность получило подвесное кресло-яйцо, ставшее одной из дизайнерских икон для патио и садов. Сейчас к привычному комфорту добавились тенты, мягкие подушки, москитные сетки и другие детали, благодаря которым качели

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазин.

0: Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегри.

0: Сезар Будущее, Дом Дао, Кристалл Трилогия, Ультима Сити, Дом Малевич, Айс Тауэрс, Сезар Сити, Энигмия, Палаццо Деогой, Сезар Силикарта, Белые Ночи и Клубный Дом Приоритет. Лучшими компаниями стали Эталон, Самолет, Картрос и Балчук Девелопмент. Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорди.ру.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: становятся стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: очень плохая. С 1 июля больше, чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Boutique

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Гаити. В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров

0: комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии!
2: Прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в

0: sibris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
1: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: радио Монте-Карло.
1: 1 июля в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко покажут оперу Александра Доргомышского

Москва. В формате «Все включено». Роскошный номер в отеле 5 звезд. Подарки от премиального косметического бренда. Летняя терраса с шезлонгами для идеального загара. 5 гастрономических курсов ежедневно. Безлимитное мороженое, бассейн, спа и барбекю-вечеринки под открытым небом. Незабываемое лето в самом сердце столицы.

спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть, время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

0: напоминает щербет, однако имеет более плотную и зернистую текстуру. Чаще всего этот десерт готовится из лимонного или апельсинового сока, а также может включать в себя такие компоненты, как фисташки, миндаль, кофе, мяту и различные ягоды. А вот в сицилийском городе Катания готовят шоколадную граниту. И это единственное место во всей Италии, где ее можно попробовать.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: крупные марины, а также яркие впечатления под парусами. От 120 тысяч рублей. Бронируй прямо сейчас. Travelregatta.ru.
1: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на Петрович.

0: Настоящие планетарии, экспонаты из закрытых архивов и даже говорящая корабельная мышь. Дети будут в восторге. Взрослые путешественники тоже не останутся за бортом. Выставка «Уроки географии» в Национальном центре «Россия» уже открыта. Вход бесплатный. Москва, Краснопресненская набережная, 14. Регистрация на russia.ru. 0+.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «Брусника».

0: Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир Суприм».

Пьесы было важно, чтобы герой выглядел не просто как кинематографический мститель, а как настоящий музыкант. Поэтому Бандерас учился играть на гитаре и сам сыграл в одной из самых запоминающихся музыкальных сцен фильма. Именно с нее начинается история его героя. Он выходит к публике с гитарой и звучит «Canción del Mariachi». Антонио Бандерас и «Los Lobos». «Canción del Mariachi».

0: Реклама.
1: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза.

0: вглядитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+. 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители: «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Огой», «Сезар Силика», «Артель», «Белые ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных застройщиков. Сайт премии рекорды.ру.
1: Сетомания от Maison de Luz превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум, АО «Т-банк». Информация об

0: ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина. И живая музыка каждый день.
2: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8 499.

Меняется характер города. Здесь, у воды, Москва остается большой, деловой и современной, но становится спокойнее и свободнее, создавая атмосферу городского курорта. В этом же настроении создан прибрежный квартал Dream River. Рядом с рекой, собственной набережной и возможностью начинать день с вида на воду. Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River. Только река, небо и горизонт. Парящие над водой квартиры площадью до 173 квадратных метров и панорама на 270 градусов. Превосходные виды и собственная набережная. Спонсор ООО

0: успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление.

0: Радио Монте-Карло.
1: 28 июня в концертном зале «Зарядье» прозвучит 9-я симфония Бетховена. Концерт пройдет в рамках летнего фестиваля «Зарядье» и станет завершением цикла «Бетховен. Все симфонии». Исполнителями выступят солисты, хор и оркестр «Лавочи Струментале» Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно.

В Доме культуры ГЭС-2 проходит выставка «Москва-Ханой. Ландшафты оптимизма». Проект посвящен типовой жилой архитектуре СССР и Вьетнама 50-х-70-х годов, но выходит далеко за рамки архитектурной темы. Выставка показывает, как похожие городские пространства со временем наполнялись повседневными привычками, личными историями и памятью своих жителей. Экспозиция выстроена как лабиринт, в котором сопоставляются московские микрорайоны

0: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.